Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: в Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродно, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Новый трек.

0: Сегодня в Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродном, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

0: никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр FM.

0: в Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродно, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Красоты всем нам побольше, вокруг, в душе, в отражении и даже на фото. Вот последнее особенно актуально для тех, кто считает себя не до конца фотогеничным человеком. Но как шутят, или, может быть, не шутят в интернете, если тебе очень не нравится твоя фотография, не спеши ее уничтожать. Через 5 лет, скорее всего, ты будешь ей гордиться. Но это не точно. Сегодня отмечается Всемирный день фотографии. Возможно, это маленький повод заглянуть в коробку со старыми снимками, фотоальбомами. Кстати, дай 5, если так же, как и я, иногда разглядывая вот эти распечатанные фотки, пытаешься пальцами увеличить изображение, как на экране смартфона. Пару раз себя ловила вот за этим занятием, и, конечно, это было смешно. Ну, а возможно, у тебя сегодня появится причина сделать новую фотку. Пусть радостных поводов будет побольше, которые хотелось бы запечатлеть. А мы начинаем новый день вместе в ритме Центр ФМ. Полина Говоровская зовут меня, а парня, который составит нам компанию, очень скоро зовут Джоэл Кори. Встречай, светишь хаус-мафию и

0: отличной тебе середины недели.
1: Реклама. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: вот сейчас посмотрим на ситуацию на столичных дорогах. На 3 балла затруднения сейчас в Минске. И самая крупная пробка лишь по Ванеевой от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского. 5 минут время проезда. Хороших дорог, приятного пути.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Флешбэк.
1: А далее ждет нас танцевальный бенгер 2009-го «Heads Will Roll» — песня американской инди-рок группы «Yes». Ну и, возможно, работа осталась бы популярной в узких кругах меломанов, если бы свою руку к ремиксу не приложил диджей Атрек. Вот уж кто действительно превратил песню в надолго заедающую мелодию в голове. И я не только про конец 2000-х. Ремикс широко использовался в интернет-мемах, потом вошел бы в видеоигру DJ Hero, Gran Turismo, попал в несколько фильмов и сериалов, ну и прямо сейчас попал в рубрику «Флэшбэк» на Центр FM.
0: Флэшбэк.

0: Дмитрий Фаи. Ну и пока доигрывает этот трек, расскажу, что изменилось на столичных дорогах. А сейчас пробка на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной 9 минут. По Ванеева от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка 3 минуты. И столько же по Долгиновскому тракту от Орловской до Новаторской. Идем дальше вместе с Мартином Гарриксом. Он в этой получасовке. А также Сет Хиллс. И Тимми Трампет. Все это услышишь довольно скоро, после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Документ продлевает льготное кредитование через Белагропромбанк на неограниченный срок, убирает лимиты и увеличивает сроки договоров до 7 лет для организаций и до 10 лет для физлиц. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. Минздрав обновил медицинские правила для водителей. Новый документ расширяет список тех, кто может вернуться за руль после тяжелых болезней, и убирает устаревшие запреты. Так, к примеру, сроки сократили для водителей с кардиостимуляторами и дефибрилляторами, а также после инфаркта миокарда, если болезнь прошла без серьезных осложнений. Из списка противопоказаний убрали беременность. Также разрешат управлять транспортом тем, кто употребляет психоактивные вещества без тяжелых последствий для здоровья, но при условии строгого наблюдения нарколога и ежеквартальных медосмотров. В текущем году в Беларуси прогнозируют рекордный экспорт сельхозпродукции. Валютная выручка от экспорта данной продукции может составить более 11 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По оценке Минсельхозпрода, общий урожай зерновых с учетом рапса и кукурузы в этом году ожидается в размере 11,5 миллионов тонн. В сравнении с прошлым годом белорусский агросектор пока демонстрирует рост по производству продукции на 13%. По данным Минэкономики, сельское хозяйство является одной из трех отраслей экономики наряду с IT-сектором и транспортом, благодаря которым в этом году ВВП страны растет. Сегодня в Минске до 15 часов ограничено движение всех видов транспорта по улице Грушевской на участке от 1-го переулка Железнодорожного до 3-го переулка Железнодорожного. Объезд возможен по 1-му и 3-му переулку Железнодорожного, а также по улице Разинской. ГАИ просит водителей учитывать данную информацию. Новости компании только по 31 августа. В ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение 12 сентября Минск отметит День города. В этом году столице исполнится 959 лет. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Одним из ключевых событий станет Минский полумарафон, который состоится 6 сентября. Планируется участие более 20 тысяч человек. День города начнется в 10 утра с церемонии возложения цветов к обелиску «Минск. Город-герой». Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Минска, преимущественно в парковых зонах. Завершится День города фейерверком, который начнется в 23 часа и будет виден у Дворца спорта. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: А новости столицы. На этой неделе в Минске в игровом баре, расположенном в одном из торговых центров, пройдет турнир по бирпонгу. Первый из четырех запланированных. И как заверяют организаторы, чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться. Это может сделать любой желающий. Понимаю, название соревнования может сразу смутить. К тому же корни игры связываются со студенческой культурой США середины прошлого века, когда в стаканы наливали пиво. И, такое сомнительное соревнование, потому что, все это, естественно, вредит здоровью. Однако со временем традиция видоизменилась. И теперь смысл бирпонга прост. Друг против друга играют команды из двух человек. На противоположных концах стола треугольником расставляют стаканы с водой. Игроки по очереди бросают в них мячи для настольного тенниса. А после попадания стакан убирают. А побеждает команда, которая первой поразит все стаканы соперника.
2: Тогда понятно. Тогда же другое дело.
1: Вот.

0: октябре еще 2 турнира. Для участия нужно заранее зарегистрироваться, просто позвонив в заведение, где все это будет происходить. Если нет команды, ее совершенно спокойно могут сформировать прямо на месте.
1: Третьим будешь?
0: Но участвовать

0: будут за счет заведения. Но еще раз уточню, несмотря на название игры «Beer Pong», соревноваться можно и с водой, и с лимонадом, да хоть с кефиром в стаканчиках, что, кстати, было бы весьма полезно.
1: Пусть думают, что мы спортсмены.
2: Попкорн Ньюс.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

сегодня двойной. Первая половина этого дня под символом розы ветров, когда ветер в любой сфере жизни у нас попутный. Главное, чтобы его в голове не было. Луна советует максимально контролировать сегодня свои слова, потому что они как

царится мир и гармония. Ну а подчиненные могут рискнуть попросить у босса прибавки. Есть шанс, что он сегодня сговорчив. Особенно повезет тем, кто работает со словами, писателям, копирайтерам, ну и всем, кто активничает в чатах. Вдохновение не заставит себя ждать. Это что касается первой половины дня. А уже после обеда наступает время трансформации. Как там говорится, чтобы построить что-то новое, нужно испепелить старое.

0: мешает двигаться дальше. День эмоционально шаткий, но это вот вторая половина, потому что то и дело кто-то будет пытаться вывести нас из равновесия, поэтому отодвинем на второй план амбиции и гордость. Сердиться, нервничать сегодня все равно, что подливать масло в огонь, поэтому выдыхаем и спокойно принимаем этот день, и я уверена, чем-нибудь он обязательно нас порадует. Хорошей тебе среды!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

0: центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: до 23 градусов, в Гродно 22, в Витебске 21 и в Могилеве тоже 22 градуса. В этих городах в перспективе кратковременные дожди. В Гомеле зато без осадков, ну и комфортные 22 градуса. В столице сегодня 19-21 со знаком плюс, без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Тест-драйв, название композиции, которое сразу подсказало парням, как же оригинально анонсировать релиз. Да, за неделю до выхода этого сингла диджеи отправились в ближайший автосалон и взяли на тест-драйв новенький автомобиль. Но не для того, чтобы впоследствии купить, а для того, чтобы протестировать на саунд-системе новый трек. Что забавно, консультант в автосалоне даже пытался зашазамить эту музыку в тот момент, но, естественно, у него ничего не вышло, потому что релиза официального еще не было. То ли дело сейчас.

radiofm.by в разделе «Что играла». Идем дальше. Оливер Хелденс повеселит нас очень скоро. Cosmic Gate присоединятся.

0: Новенький трек «La La Land». И все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр-ФМ».
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
1: Центр FM.

0: One More Time. Ну, еще раз послушать этот трек пока не получится. У нас на очереди другие композиции. И, кстати, впереди обзор танцевального чарта Beatport. Посмотрим, что происходит в категории поп-дэнс. Какие композиции сейчас на верхних строчках?
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: Менее чем через месяц после выхода нового альбома Witness и мирового хита Talk to You, голландский дуэт Another выдал трек Silver Lines с участием Эмили Уоррен. И он стал одним из самых востребованных треков лета. Этот солнечный образец болиарского хаоса однозначно подкрепляет успех Another. Уже третье место.

структуру его марафонских живых выступлений, плавно нарастая трек от треку. И не только сборник отдельных синглов, это его стилевое отражение на сегодняшний день. Трек «Love Forever» записан совместно с британским коллективом «Куда» и уже на втором месте.

0: Топ Дэнс. Первое место.
1: Ну и первую строчку на Битпорте, впрочем, как и во многих других мировых чартах, в том числе и в британском танцевальном, занимает Хугель. Этот Марселис взял курс на афрохаус и треки с латиноамериканским вайбом, и, судя по результатам, неплохо у него получается. Диджей на расхват, одна его резиденция на Ибице, чего только стоит. Ну а мир он покорил в этом году своим хитом «Moving to the Sun». Конечно,

0: а здесь Disco Lines. А еще Александр Попов, Александр Спарк. И довольно скоро Проспа вместе с Клуни. Для начала узнаем новости и дальше к музыке.
1: Новости.
2: Осмотр места в горах Кыргызстана, где пропали альпинисты из Беларуси, продолжается. Полевая часть поисковых работ завершена, однако штаб не расформирован. Место, где пропали альпинисты, опасно из-за схода камней и снега, поэтому безопасность спасателей остается главным условием проведения операции. 16 августа дроны обнаружили тела предположительно белорусских альпинистов в горах Кыргызстана, однако окончательное опознание станет возможным только после спуска спасателей на склон. Группа альпинистов, в составе которой было два белоруса, перестали выходить на связь 4 августа после подъема на пик Курумды высотой 6613 метров. К 2030 году в Минске построят 3 школы и 4 детских сада. Объекты появятся в районах активной жилой застройки, где учреждения сейчас переполнены и работают в 2 смены. В микрорайоне «Сокол» возведут школу на 800 мест. Еще одна появится в районе «Северный берег». Их откроют к сентябрю 2027-го. Третью школу планируют в московском районе на улице Грушевской. Особое внимание отводится дошкольным учреждениям. Детсады построят в Минск-Мире и Лошице. Власти отмечают рост числа многодетных семей и острую потребность в новых местах. Выставка «Мотор-шоу» пройдет в мае будущего года вместо осени этого. Перенос связан с ожидаемыми изменениями на автомобильном рынке Беларуси, так как к концу этого года планируется расширение представленной в стране линейки брендов и моделей. Еще одна причина – изменение условий ввоза электромобилей, так как в этом году квота на их беспошлинный ввоз исчерпана. Точные даты проведения автосалона объявят дополнительно. В Минске расширяется зона платных парковок. Теперь платить за место придется на улице Старовилинской, а также по проспекту Машерова. Парковка находится около музейно-паркового комплекса «Победа». На обеих локациях уже нанесли синюю разметку и установили информационные стенды. Платными стали еще 146 машиномест. 66 из них расположены на улице Старовилинская, а еще 80 на проспекте Машерова. Кроме того, до конца августа платную зону обустроят и на улице Ташкентской возле Чижовка-Арена. Власти города заявили, что количество платных парковок будет расти. Это позволит разгрузить столицу от заторов и хаотичной парковки. И в завершении белорусы смогут полететь в Иран на люксовом самолете. Первый регулярный рейс авиакомпании Atlas Air был назначен на 17 августа. В дальнейшем рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Atlas Air примечателен тем, что занимается VIP-перевозками и имеет в своем парке необычные самолеты. Билет туда-обратно обойдется почти в 8 тысяч белорусских рублей. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Мейкеры.
1: А новость такая, Джон Саммит отменил свои оставшиеся в августе выступления. Ну, спокойно, со здоровьем резидента Центра ФМ все в порядке. Диджей объяснил решение необходимостью восстановить силы и сосредоточиться на подготовке к предстоящему Control Escape Arena Tour этой осенью. Это его собственное шоу. И все это он рассказал в своих соцсетях, вот что Саммит объяснил. После долгих

диджея. Но, с другой стороны, Джон Саммит хочет, чтобы его собственные шоу прошли на высоте. У него довольно-таки амбициозная сценическая реализация. А визуальная концепция вдохновлена корпоративной

catch myself thinking maybe

один из самых потребляемых и изучаемых напитков в мире. Если верить статистике, больше всего любителей кофе проживает в Финляндии. Ну и понятно, что ученые именно из этой страны захотели изучить влияние кофеина на метаболизм людей. И результаты исследования показали, что более частое потребление кофе связано с меньшим количеством жира в организме и меньшим уровнем аминокислот, которые отвечают за метаболизм и энергетический

на постной гречке уже надоело. Но исследования продолжаются, и стопроцентная связь, естественно, пока не выявлена. Это предварительные такие результаты исследования. Ну, стоит последить за этими финскими учеными. Вполне возможно, они реально сделают классное

0: Впереди Александр Попов, Катя Оушен и Джасти.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Бресте до 23 градусов, Гродно и Могилеве 22, в Витебске 21, и в этих городах в перспективе кратковременные дожди. В Гомеле сегодня плюс 22 и без осадков, ну и в столице до 21 градуса без дождей.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: устроился в технологическую компанию, которая специализируется на создании ИИ персонажей. Сперва рассказал много о себе, и про детство, и про какие-то отношения. Придумал универсальное обращение к людям из будущего. Ну и вот когда этот клон был готов, мужчина побеседовал с самим собой. А потом познакомил клона со своими родственниками и друзьями. Мол, смотрите, вот когда меня не станет, с вами останется мой цифровой двойник. Вот с ним и болтайте. Ну, правда, многие назвали эту идею безумством, и вообще все это выглядит жутковато. Но кто знает, может быть, за этим и действительно стоит будущее. Ну, а мы заглянем в недалекое музыкальное будущее в нашем эфире скоро. Кугель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Встречай Рихэба, Изи Бизу. Заряжен Аксвелл. Продолжаем создавать твой танцевальный саундтрек этого дня.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Удивительные парни в нашем эфире, крестные отцы шведского хауса, а именно Swedish House Mafia. И в составе Axwell, Стефанджело, Себастьян Ингроссо, именитые диджеи по отдельности добились тоже невероятных результатов на электронной танцевальной сцене. Но время от времени они объединяются в трио и выдают классные треки, один из которых мы только что и послушали. А дальше здесь Camel Fat и Куда. Джош Бейкер и Поппи Бескомп в компании. Ну и бодренький Фишер тоже практически на месте. Дождется он своего часа после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Зарплата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. Это связано с ростом базовой ставки. Ее размер увеличится с 297 до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. В министерстве добавили, что по итогам первого полугодия этого года среднемесячная зарплата работников бюджетных организаций составила 2328,5 рублей. На оплату труда работников бюджетной сферы в текущем году планируется направить порядка 24 миллиардов рублей. Аршанский мясоконсервный комбинат будет выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Уже запущен новый цех по производству мясных консервов. Планируется построить еще один по выпуску кормов для домашних животных. Сейчас комбинат уже выпускает 12 наименований мясного детского пюре, 16 видов мясных и мяса растительных консервов, а также 4 типа кормов для животных. Пятый всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах накануне. Тысячи верующих и паломников отправились в путь по белорусской земле. За 9 дней участники преодолеют около 250 километров. Маршрут пролегает через 4 епархии и 21 храм. Завершится крестный ход 26 августа, в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Строительство метро под руслом Свислочи в столице завершено. Работы здесь начались весной этого года. Реку не осушали, а разделили русло на несколько участков. Работы велись поочередно, и саму реку никакого влияния они не оказали. Метростроевцы установили монолитную железобетонную плиту под рекой, которая защитит будущие тоннели метро от проседания грунта и поступления воды. Метро будет проходить на 8 метров ниже русла реки. И в завершении международный фитнес-форум на мини-батутах пройдет у Дворца спорта 23 августа. Данное событие – это часть городского фестиваля «Настроение лета». В программе большой мастер-класс на 500 батутах, костюмированные выступления команд, фитнес-концерт с кавер-бендом, диджей-сет с лазерным шоу. Попробовать джампинг сможет каждый, правда, нужно предварительно зарегистрироваться. Я Марина Максимович, хорошего утра.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко обыграла китаянку Синью Юан в третьем круге теннисного турнира категории ВТА 1000 в Цинциннате. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3. Белоруске понадобилось 55 минут для победы. В следующем круге первая ракетка мира встретится с чешкой Сарой Бейлик, 35-м номером рейтинга. Тем временем стало известно, что Винус Уильямс, 46 лет, получила приглашение от организаторов US Open и выступит на турнире. Бывшая первая ракетка мира сейчас занимает 621 место в рейтинге ВТА. Действующей чемпионкой открытого чемпионата США является белоруска Арина Соболенко. Футболист мюнхенской Баварии Джамал Мусиала потерял сознание во втором матче подряд. 15 августа в товарищеском поединке с Лейпцигом и через три дня в игре с Хайденхаймом. В первом случае причиной посчитали чрезмерную жару. Но после второго 23-летний полузащитник признался, что страдает приступами абсанса. Это короткое отключение. Человек на несколько секунд теряет контакт с происходящим, может замереть или перестать реагировать, после чего быстро приходит в себя. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: Продолжает утро на центре EDX с треком Desire. Вот нередко людей преследует желание оставить свое имя в истории. Хотя бы в истории безумных поступков. И вот 38-летний татуировщик из Флориды попал в книгу рекордов Гиннесса, набив сам себе татуировку во время прыжка с парашютом. Прыгнул он с высоты 4572 метра. И вот недавно этот поступок официально зарегистрировали в книге рекордов Гиннесса. Причем это не первый рекорд татуировщика. В прошлом году он попал в эту книгу после того, как на его спине насчитали 273 татуировки подписи, а среди которых есть автографы даже 50 Cent, Келли Кларксон, Бэда Банни, Сэмюэля Л. Джексона, Уилла Смита и многих других. Ну что ж, своего парень определенно добился, стал рекордсменом, а победителей, как известно, не судят, даже если такое количество нательных рисунков у многих вызывает противоречивые эмоции. Ну а мы продолжаем рисовать картину этого дня. Накс с нами, Бенни Бенасси подтянется и очень скоро Кельвин Харрис.
1: Белорусский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: Гонконгу.
1: Погода на Центр FM.
2: Рассказываю, в Бресте сегодня до 23 градусов, в Гродно и Могилеве 22, в Витебске 21, но в этих городах в перспективе кратковременные дожди. В Гомеле сегодня 22 и в Минске 21 со знаком плюс, а здесь уже без существенных осадков.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 8 годам этот британец мог музицировать на фортепиано, флейте и саксофоне, и пока ровесники резались в видеоигры и гоняли мяч во дворе, он постоянно просиживал за музыкальными инструментами. Ну а в 11 лет случайно по телевизору увидел программу, посвященную вечеринкам на Ибице, и все это настолько мальчишку впечатлило, что он твердо для себя понял: вот чем я хочу заниматься. Я хочу создавать музыку, подобную той, что звучит в клубах, на танцполах, заставляет людей двигаться и поднимает настроение. Ну и, судя по всему, у Джонаса Блу мечта сбылась, раз уж столько лет в эфирах радиостанций и на танцполах по всему миру звучат его треки. А ведь действительно, повлиять на твою судьбу, на твое решение может что угодно. Какой-то эпизод случайного фильма, отрывок из песни, чье-то слово, в конце концов. Самое главное — не ошибиться с выбором в этой жизни, чего искренне желаю. Ну а если уж ты попал на волну Центра FM, никаких ошибок быть не может. Все правильно. Продолжаем заряжаться и танцевать вместе. Здесь Кункс и Boys Noise. Обещают быть Disclosure. И встречай Джеймса Хайпа. День продолжает быть бодрым.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

разделили несколько минут этого дня с нами Кункс и Boys Noize. А день-то сегодня какой? Яблочный спас. Оказывается, по поверью, нельзя сегодня выполнять тяжелую домашнюю работу. Запрещены уборка, стирка, шитье, ремонт. Ну вот, а я только пылесос зарядила. Корзину белья насобирала, а вот все, сегодня нельзя. А еще запрещено ссориться и ругаться, и убивать насекомых. Но есть еще одно интересное поверье. Если на руку дважды сядет муха или другое насекомое, нельзя его сгонять или убивать, это к удаче. Такие вот дела. Ну а далее здесь Адам Порт, Си Джей Льюис. Не знаю, в курсе ли они народных поверий, каких-то суеверий, но им определенно повезло то, что работа Be The One попала

на горячую линию можно обратиться по поводу случаев невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы как в столичных организациях любой формы собственности, так и у индивидуальных предпринимателей. Также можно направить информацию о нарушениях, указав название организации и сумму задолженности по зарплате в чат-бот телеграм-канала КГК. С 25 августа и по 5 сентября в Беларуси проводится традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. Школьники возвращаются с каникул, поэтому мера направлена на повышение заметности транспорта для детей перед началом учебного года. За нарушение предусмотрен штраф в размере 135 рублей. В Минске расширяется зона платных парковок. Теперь платить за место придется на улице Старовилинской, а также по проспекту Машерова. Парковка находится около музейно-паркового комплекса «Победа». На обеих локациях уже нанесли синюю разметку и установили информационные стенды. Кроме того, до конца августа платную зону обустроят и на улице Ташкентской возле Чижовка-арены. Власти города заявили, что количество платных парковок в городе будет расти. Это позволит разгрузить столицу от заторов и хаотичной парковки. Ну и в завершение, к 2030 году в Минске построят 3 школы и 4 детских сада. Объекты появятся в районах активной жилой застройки, где учреждения сейчас переполнены и работают в 2 смены. В микрорайоне «Сокол» возведут школу на 800 мест. Еще одна появится в районе Северного берега. Их откроют к сентябрю 2027-го. 3-ю школу планируют в московском районе на улице Грушевской. Особое внимание отводится и дошкольным учреждениям. Детские сады построят в Минск мире и Лошице. Власти отмечают рост числа многодетных семей и острую потребность в новых местах. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Мартин Гаррикс, ох, как поет. Вот есть выражение, как там, медведь на ухо наступил, да, когда слуха нет, но тут уж все в порядке. Хотя вот еще год назад Мартин Гаррикс жаловался на свои уши. Он вообще ставил под угрозу свою музыкальную карьеру, потому что наблюдались некоторые проблемы со слухом. Но это такая распространенная история, когда из-за частого нахождения в наушниках и регулярного прослушивания громкой музыки, вот особенно когда диджеи стоят с колонками на фестивале рядом, слух ухудшается, и тебе кажется, что у тебя постоянно стоит этот звон в ушах. Мартин признавался, что ему в тишине находиться из-за этого было просто невыносимо, поэтому он включал хоть что-нибудь фоном, чтобы заглушить вот этот писк в своих ушах. Но больше вот сейчас он не жалуется на эти вещи, а, кстати, есть название диагноза, вполне такое официальное, тиннитус, и диджей Алессо тоже его упоминал, как-то рассказывал, что у него такие же проблемы наблюдаются. Ну вот сейчас парни об этом не рассказывают, вполне возможно, справились, и это хорошо. Ну и Мартин Гаррикс тоже, ему, конечно, желаем крепкого здоровья, особенно учитывая, что он резидент радиостанции Центр ФМ, и нам очень нравится поддерживать его радиошоу, которое мы слушаем. Слушаем по субботам. Ну, а вообще, каждый вечер у нас выходят авторские подкасты. И чтобы быть в курсе, кто чего выпускает, какие эпизоды, какие программы, какие диджеи, пожалуйста, на сайте centrfm.by полное расписание. И обязательно подпишись на наш телеграм-канал Центра. Там мы тоже все анонсируем.
1: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.

0: вот какая ситуация в плане погоды. В Бресте сегодня 23 градуса, в Гродно и Могилеве 22, в Витебске 21. Здесь в перспективе кратковременные дожди. В Гомеле 22, в Минске 21, без существенных осадков. Ну, в столице уже вот эти несущественные осадки были, мы заметили, что-то там покапало. Но дальше вроде бы уже точно ничего столице не грозит.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: В Беларуси в текущем году прогнозируют рекордный экспорт сельхозпродукции. Валютная выручка от экспорта данной продукции может составить более 11 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По оценке Минсельхозпрода, общий урожай зерновых с учетом рапса и кукурузы в этом году ожидается в размере 11,5 миллиона тонн. По данным Минэкономики, сельское хозяйство является одной из трех отраслей экономики наряду с IT-сектором и транспортом, благодаря которым в этом году ВВП страны растет. Зарплата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты. Это связано с ростом базовой ставки. Ее размер увеличивается с 297 до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. В министерстве добавили, что по итогам первого полугодия среднемесячная зарплата работников бюджетных организаций составила 2328,5 рублей. На оплату труда работников бюджетной сферы в текущем году планируется направить порядка 24 миллиардов рублей. Вступили в силу обновленные медицинские требования для водителей. Согласно документу, беременность больше не является противопоказанием для управления автомобилем. Также смягчены условия для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сокращен срок возвращения за руль после установки кардиостимулятора и неосложненного инфаркта. Людям с ампутацией одной ноги разрешено управлять трактором при наличии протеза. Однако ужесточились правила для лиц с судорожными приступами и потребителей психоактивных веществ. Им теперь необходимо проходить профилактические медосмотры раз в квартал и ежегодное переосвидетельствование. Строительство метро под руслом Свислочи завершено. Работы здесь начались весной этого года. Реку не осушали, а разделили русло на несколько участков. Работы велись поочередно, и на саму реку никакого влияния они не оказали. Метростроевцы установили монолитную железобетонную плиту под рекой, которая защитит будущие тоннели метро от проседания грунта и поступления.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Above and Beyond и Виктория Хорн выпустили трек «When You Believe». Легендарное трио Above and Beyond представило новую композицию «When You Believe» с вокалом британской певицы Виктории Хорн. Релиз состоялся 14 августа на их флагманском лейбле Anjuna Beats. Трек из компиляции Anjuna Beats часть 17, и он среди центральных вокальных работ издания. Виктория Хорн уже сотрудничала с трио в 2015 году с автором хита «Counting Down the Days», но в этот раз она впервые выступает ведущей вокалисткой. Композиция построена на эмоциональных фортепианных аккордах, драйвовых синтезаторах и ее проникновенном вокале. Как отмечает сами Above and Beyond, Виктория давно часть их творческой семьи, и передать ей микрофон было естественным шагом. Трек посвящен стойкости, связи и вере в то, что надежда оправдывает себя.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: сегодня в Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродно, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphados Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: С 1 сентября в Беларуси увеличат базовую ставку, от которой зависит зарплата работников бюджетной сферы. Она вырастет до 300 рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. По подсчетам Минтруда, сентябрьское повышение отразится на зарплатах примерно 770 тысяч бюджетников. Базовая ставка используется в тарифной системе оплаты труда, а также при расчете ряда стимулирующих и компенсирующих выплат. Поэтому вместе с ней увеличатся и привязанные к ставке выплаты. Размер декретных в Беларуси также увеличится. Совмин предложил новый подход к выплатам на детей до 3 лет, одобренный президентом. Вместо единой суммы пособие будет зависеть от дохода матери до декрета. Минимальный порог не опустится ниже нынешнего. Сейчас это 1057,5 рублей на первого ребенка. Максимальная выплата будет ограничена средней зарплатой по стране. Таким образом, женщины с высоким заработком смогут получать пособие, близкое к их реальному доходу. В Минской области запустили специальный чат-бот для помощи молодым специалистам. Рассказать можно обо всем, будь то нарушение на рабочем месте или проблемы с жильем. К обращению легко прикрепить фото или видео. Сообщение сразу поступает профильным специалистам и контролирующим органам, а там уже разбираются в ситуации и принимают соответствующие меры. С 25 августа и по 5 сентября в Беларуси проводится традиционная акция «ГАИ. Внимание, дети!». Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или

занимается VIP-перевозками и имеет в своем парке необычные самолеты. Билет туда-обратно обойдется почти в 8 тысяч белорусских рублей. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

0: Нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.
3: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: сегодня в Гомеле без осадков. В остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродно, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом информирует пресс-служба президента Республики Беларусь. Этот документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Для государственной поддержки данного направления положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на неограниченный период действия. В Беларуси продолжается стабильный рост спроса на среднее специальное образование. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Большой конкурс ожидает поступающих на медицинские специальности. Прием на профессионально-технические специальности в колледжах идет до 23 августа. В Минской области запустили специальный чат-бот для помощи молодым специалистам. Рассказать можно обо всем, будь то нарушение на рабочем месте или проблемы с жильем. К обращению легко прикрепить фото или видео. Сообщение сразу поступает профильным специалистам и контролирующим органам, а там уже разбираться в ситуации и принимать меры. Пятый Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах. Маршрут проляжет через 4 епархии и 21 храм. Участники преодолеют около 250 километров. Шествие завершится 26 августа в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Кафедральном соборе столицы. Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие на любом отрезке пути.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Легранд, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: сегодня в Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродно, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM. Классика жанра.
1: Push me, and then just touch me, till I can get.

0: Новинки эфира на центре.
1: Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре.

Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК. Накануне он посетил производство отечественного стрелкового оружия «Кейдматек» в Минской области. Здесь глава государства подробно ознакомился с работой предприятий, пообщался с сотрудниками. Сегодня у «Кейдматек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. По итогу президент заявил, что стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Авиакомпания «Белавия» ввела скидки на перелеты в Махачкалу. Промотариф на рейсы «Белавия» действует до 25 августа включительно. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, после этого рейс уходит на каникулы и вернется в расписание только летом 2027 года. Акционное предложение распространяется на билеты и в обоих направлениях, как из Минска в Махачкалу, так и обратно. В Беларуси с 1 марта 2027 года станет обязательной маркировка плавленных и творожных сырков. Соответствующее постановление Совета министров подписал Александр Турчин. Более 85% многодетных семей уже получили материальную помощь на подготовку детей к учебному году. Речь идет о единовременной помощи, ее размер около 160 рублей на каждого школьника в семье. Минтруда и соцзащиты напомнили, что семья с детьми-школьниками также предоставляется государственная адресная социальная помощь. Кроме того, поддержку оказывают по месту работы родителей, а также благотворительные организации. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond и Виктория Хорн выпустили трек «When You Believe». Легендарное трио Above and Beyond представило новую композицию «When You Believe» с вокалом британской певицы Виктории Хорн. Релиз состоялся 14 августа на их флагманском лейбле Anjuna Beats. Трек из компиляции Anjuna Beats часть 17, и он среди центральных вокальных работ издания. Виктория Хорн уже сотрудничала с трио в 2015 году с автором хита «Counting Down the Days», но в этот раз она впервые выступает ведущей вокалисткой. Композиция построена на эмоциональных фортепианных аккордах, драйвовых синтезаторах и ее проникновенном вокале. Как отмечает сами Above and Beyond, Виктория давно часть их творческой семьи, и передать ей микрофон было естественным шагом. Трек посвящен стойкости, связи и вере в то, что надежда оправдывает себя.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: сегодня в Гомеле без осадков, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет дождь. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, а в Гродно, Могилеве и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В столице сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 19-21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте «Три цены розыгрыше». Не упусти свой шанс. Подробности на сайте «Три цены.бай» или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Wi-Fi на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне подписал указ о развитии агротуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Итак, программа Белагропромбанка по льготному кредитованию агроусади продлевается на неограниченный период действия. Также при кредитовании агроусади больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешают увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. Более 300 школ переходят на электронную систему. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Учителя избавятся от заполнения бумажных журналов. Данные автоматически подтягиваются в дневники учащихся. Более 20 тысяч человек поучаствуют в Минском полумарафоне 6 сентября. Сборы и старт участников соревнований возле стадиона «Динамо» со стороны улицы Кирова. Финиш на легкоатлетическом ядре «Динамо», как и прежде, участники полумарафона выйдут на три основные дистанции – 5, 10 и 21 километр. Кроме того, на дистанциях в 1,5 километров пройдет традиционный семейный забег. С 25 августа по 5 сентября водители будут обязаны ездить с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование ПДД связано с окончанием школьных каникул. Свет делает машину более заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. За нарушение грозит штраф до 135 рублей. Новости компании. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мегараспродажа. Подробности на «Твой велик бай» по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр ФМ.
2: No, I've done wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: идет онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом информирует пресс-служба президента Республики Беларусь. Этот документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Для государственной поддержки данного направления положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на неограниченный период действия. В Беларуси продолжается стабильный рост спроса на среднее специальное образование. Особенно востребованы педагоги, кулинары и специальности для высокотехнологичных производств, таких как роботизация и микроэлектроника. Большой конкурс ожидает поступающих на медицинские специальности. Прием на профессионально-технические специальности в колледжах идет до 23 августа. В Минской области запустили специальный чат-бот для помощи молодым специалистам. Рассказать можно обо всем, будь то нарушение на рабочем месте или проблемы с жильем. К обращению легко прикреплять фото или видео. Сообщение сразу же поступает профильным специалистам и контролирующим органам, а там уже разбираются в ситуации и принимают меры. Пятый Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах. Маршрут проляжет через 4 епархии и 21 храм. Участники преодолеют около 250 километров. Шествие завершится 26 августа, в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Кафедральном соборе столицы. Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие на любом отрезке пути. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик бай» по телефону 1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко обыграла китаянку Синью Юань в третьем круге теннисного турнира категории ВТА 1000 в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-3. Белоруске понадобилось 55 минут для победы. В следующем круге первая ракетка мира встретится с чешкой Сарой Бейлик, 35-м номером рейтинга. Тем временем стало известно, что Винус Уильямс, 46 лет, получила приглашение от организаторов US Open и выступит на турнире. Бывшая первая ракетка мира сейчас занимает 621 место в рейтинге ВТА. Действующей чемпионкой открытого чемпионата США является белоруска Арина Соболенко. Футболист мюнхенской Баварии Джамал Мусиала потерял сознание во втором матче подряд 15 августа в товарищеском поединке с Лейпцигом и через три дня в игре с Хайденхаймом. В первом случае причиной посчитали чрезмерную жару, но после второго 23-летний полузащитник признался, что страдает приступами абсанса. Это короткое отключение. Человек на несколько секунд теряет контакт с происходящим, может замереть или перестать реагировать, после чего быстро приходит в себя. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Центр ФМ.

0: центре первого.
1: В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На повестке важнейшие направления работы агросектора, текущие итоги уборочной кампании, подготовка к посевной, а также вопросы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. В продолжении темы отдельно отмечена динамика реализации сливочного масла. Ранее его запасы накапливались на складах, что вызывало замечания главы государства. Но сейчас объемы продаж превышают объемы производства. В результате есть все основания рассчитывать, что в этом году удастся превысить прошлогодний рекорд по экспорту продовольствия – 10 миллиардов долларов. Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВВК. Во вторник он посетил производство отечественного стрелкового оружия «Кидматек» в Минской области. Здесь глава государства подробно ознакомился с работой предприятий, пообщался с сотрудниками. Отмечу, сегодня у «Кидматек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. По итогу президент заявил, что стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Так, программа по льготному кредитованию агроусадеб продлевается на неограниченный период действия. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого. Новый трек.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Everything fine, I still feel weird.

0: Центр-ФМ.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Новый трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК. Накануне он посетил производство отечественного стрелкового оружия «Кидматрек» в Минской области. Здесь глава государства подробно ознакомился с работой предприятия и пообщался с сотрудниками. Сегодня у «Кидматрек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. По итогу президент заявил, что стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников и баллистических ракет. Авиакомпания «Белавия» ввела скидки на перелеты в Махачкалу. Информация об этом размещена на официальном сайте. Промтарифы на рейсы «Белавия» действуют до 25 августа включительно. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, после этого рейс уходит на каникулы и вернется в расписание только летом следующего года. Акционное предложение распространяется на билеты и в обоих направлениях, как из Минска в Махачкалу, так и обратно. В Беларуси с 1 марта 2027 года станет обязательной маркировка плавленных и творожных сырков. Соответствующее постановление Совета министров подписал Александр Турчин. Пульс страны в молодечно-двухчасовой диалог с военным экспертом объединил 400 человек. Говорили о прошлом, настоящем и будущем. Запретных тем и неудобных вопросов нет. Спектры разные, но больше всего волнует людей в регионах информационная безопасность, демография, продовольственная независимость и военные угрозы. Рассуждали и про нашу идентичность, истории, традиции, фундамент, с которого должно начинаться воспитание каждого белоруса. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик бай» по телефону А1 МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Хит дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Above and Beyond и Виктория Хорн выпустили трек When You Believe. Легендарное трио Above and Beyond представило новую композицию When You Believe с вокалом британской певицы Виктории Хорн. Релиз состоялся 14 августа на их флагманском лейбле Anjuna Beats. Трек из компиляции Anjuna Beats часть 17, и он среди центральных вокальных работ издания. Виктория Хорн уже сотрудничала с трио в 2015 году с автором хита Counting Down the Days, но в этот раз она впервые выступает ведущей вокалисткой. Композиция построена на эмоциональных фортепианных аккордах, драйвовых синтезаторах и ее проникновенном вокале. Как отмечает сами Above and Beyond, Виктория давно часть их творческой семьи, и передать ей микрофон было естественным шагом. Трек посвящен стойкости, связи и вере в то, что надежда оправдывает себя.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Новый трек.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: будущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do it pop, love me again. На правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Так, программа Белагропромбанка по льготному кредитованию агроусадеб предоставляет на неограниченный период действия. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. Более 300 школ переходят на электронную систему. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Учителя избавят от заполнения бумажных журналов. Данные автоматически подтягиваются в дневники учащихся. С 25 августа по 5 сентября водители будут обязаны ездить днем с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование ПДД связано с окончанием школьных каникул. Свет делает машины заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. За нарушение грозит штраф до 135 рублей. 12 сентября Минск отметит День города. В этом году столице исполнится 959 лет. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Одним из ключевых событий станет Минский полумарафон, который состоится 6 сентября. Планируется участие более 20 тысяч человек. День города начнется в 10:00 с церемонии возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Минска, преимущественно в парковых зонах. Завершится День города фейерверком, который начнется в 11 часов вечера и будет виден у Дворца спорта. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла и Side Piece, Mind Illuminate.

sometimes I catch myself thinking maybe

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond и Виктория Хорн выпустили трек «When You Believe». Легендарное трио Above and Beyond представило новую композицию «When You Believe» с вокалом британской певицы Виктории Хорн. Релиз состоялся 14 августа на их флагманском лейбле Anjuna Beats. Трек из компиляции Anjuna Beats часть 17, и он среди центральных вокальных работ издания. Виктория Хорн уже сотрудничала с трио в 2015 году с автором хита «Counting Down the Days», но в этот раз она впервые выступает ведущей вокалисткой. Композиция построена на эмоциональных фортепианных аккордах, драйвовых синтезаторах и ее проникновенном вокале. Как отмечает сами Above and Beyond, Виктория давно часть их творческой семьи, и передать ей микрофон было естественным шагом. Трек посвящен стойкости, связи и вере в то, что надежда оправдывает себя.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайн».

0: это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: of Big Jules in the mix in Prismatic by Tiësto, The Rocket Man, Temple and Run Around.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами и до следующего раза. Пока.
0: Let me know my socials at Tiësto. The last track is from Nifra and Kevu and Caroline Roxy, High on the Beat.
2: Eat the drums, I got appetite. Lace the light, I touch the sky. Feel the sound in my blood. I feel high.

слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

Let's go.

0: сети Центр FM. И это Desire Radio с Джоэл Кори.
1: Категория 16+.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline'ом. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: эпизодом вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Hey, yo, ladies. If you got that thing on you, make sure you shake it. Let your

Вы слушали Desire Radio с Joel Corey. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит